0: Ты красишь я на моей земле.
1: Радіо «Бехтар». Музика української перемоги.

0: помог, на ты юристей пречистоматы, слыпал мой упады. Ой, чипан, чипробан, бичи нам на рады, эй, ну, махлоп, тиловою.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
3: Останню. Чого сучі діти? Мучитесь?
4: Підуємо.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,